0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио Спутник.
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
2: Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встречается с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН на Филиппинах. Дух Анкориджа еще жив, и встреча состоится, ее подтвердил и глава Госдепа. Две ядерные державы не могут не общаться, сказал Рубио. На этих новостях индекс Мосбиржи подскочил выше отметки в 2100 пунктов, сообщает БФМ. В Волгограде суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника облгаи Александра Степанова. Напомню, он обвинялся по статьям о крупных взятках и легализации имущества, полученного незаконным путем. Его карьера пошла на спад в 2023 году после скандальной истории с певицей Аннет Сай, которую с мигалками доставили в аэропорт на полицейских машинах. Певица выложила все это в сеть и вызвала волну общественного возмущения. В январе этого года Степанов ушел на СВО, совершил там подвиг и был удостоен госнаграды. Эти обстоятельства стали причиной для возобновления производства по уголовному делу Степанова. В среду суд вернулся к этому делу, чтобы прекратить его навсегда. Как стало известно агентству «Высота-102», об освобождении Степанова от уголовной ответственности ходатайствовало командование его войсковой части. В Волгограде началось озеленение сквера имени Станислава Говорухина на проспекте Ленина. Там высадили первые деревья. В ходе работ по реконструкции участок бульвара от Аллеи Героев до Комсомольской уже перекопали, уложили новую тротуарную плитку, провели поливочный водопровод. Сейчас специалисты высаживают саженцы сакуры, можжевельника, тополя, а также черных сосен и ели. Здесь также будут расти гортензии и другие виды растений, рассказали в мэрии. Позже в парке появится парковая мебель и новые арт-объекты, посвященные известному режиссеру и политику Станиславу Говорухину, пишет «Комсомольская правда». Снизился оптимизм россиян по поводу путешествий по России. За два года заметно сократилось число тех, кто верит в развитие внутреннего туризма. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», число респондентов, верящих в комфортное путешествие по стране, снизилось с 54% до 37%. И одновременно выросла доля ожидающих ухудшения ситуации с 5% до 12%. Еще 22% считают, что в ближайшие годы в сфере внутреннего туризма ничего не изменится. В ходе опроса респондентам также предложили назвать места в России, которые они хотели бы посетить. Лидером рейтинга стал Байкал, его отметили 33%, на втором месте Петербург 27%, на третьем Алтай 25%, сообщает агентство ИАН. Известная итальянская актриса Арнелла Мути и ее дочь, певица Найки Ривелли, намерены получить российское гражданство. Об этом Ривелли сообщила РИА Новости. «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», цитирует итальянку агентство. По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. Доллар на четверг 78.48, евро 89.60.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Четверг сегодня, 23 июля на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможно, травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки. Ваши эмоции тоже могут зашкаливать. Будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы. Не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный. Люди могут внезапно позволить себе многое. Девы. Отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний и надоевший вопрос. Весы. Возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги. Ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи. Берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы. Придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
8: 540-300. Потолкуйте с нами.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник. Новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст обратно на 5 лет. Группа депутатов внесла в палату соответствующий законопроект об отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию, пишет газета «Ру». Волгоградские энергетики сегодня работают в 6 районах города. Плановые отключения коснулись ряда объектов в Советском, Дзержинском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Ворошиловском и Красноармейском. Список адресов есть на сайте «Городские вести». Волгоградец выплатил 370 тысяч рублей алиментов только после того, как на него возбудили уголовное дело. Дело завели, когда принятые ранее меры арест имущества и назначение обязательных работ так и не побудили нерадивого отца погасить долг перед собственным ребенком. Тренер сборной России Валерий Карпин дебютировал в кино в 57 лет. Сыграл в фильме о футболе «Дух Барса», который снимают во Владикавказе. Об этом Карпин рассказал в своих соцсетях. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля – день дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в ней из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался о раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов. Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные 6 соток.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на великолепный концерт под названием «Симфония в парке при свечах» 23 июля в Волгоградском амфитеатре для зрителей старше 6 лет. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: возражает против включения Райффайзенбанка в санкционный список. В новом проекте Еврокомиссия смягчила ограничения на перевозку российского СПГ и исключила запрет на импорт российской рыбы. Обсуждение документа продолжится. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области всю минувшую ночь. О возможном ударе вражеских БПЛА волгоградцев предупредили после полуночи, примерно в 0:50, а отменен режим был только в половине шестого утра. Несмотря на ночные ограничения, аэропорт Волгограда работал в штатном режиме. Утром в авиагавани было задержано прибытие лишь одного рейса из Анталии, пишет «Высота 102». Более миллиона раз с начала года позвонили волгоградцы на номер службы 112. Об этом городские вести сообщают со ссылкой на Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области. В ведомстве уточнили, что ежедневно операторы колл-центра обрабатывают более 6000 поступивших звонков. 75% всех обращений – это просьбы о помощи медиков, полицейских или пожарных. Служба 112 действует в Волгоградской области с 2014 года. К системе на сегодня подключены более 170 экстренных оперативных служб. В Волгоградской области до сих пор не зацвели знаменитые лотосы на озере близ поселка Красный Буксир. Они выбились из графика из-за половодья. Из-за большой воды лотосы расцветут почти на 2 недели позже, не раньше начала августа, пояснили работники природного парка. Обычно лотосы зацветают в 20-х числах июля. Сезон продолжается до середины сентября. Пик цветения, как правило, приходится на середину августа. Госуслуги хотят превратить в полноценную социальную сеть. До 2035 года на портале планируют добавить семейные чаты, сообщества по интересам и новостную ленту. Пользователи смогут не только получать госуслуги, но и общаться внутри сервиса. Основной вектор развития единого портала – создание универсальной цифровой экосистемы для граждан. У госуслуг есть важное преимущество. Каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и госорганами, сообщили газете «Известия» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует развитие госуслуг. Доллар 78,48, евро 89,60.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе утро всем и великолепного настроения. Меня зовут Леонид Филиппов. За окном в эти минуты минус 27. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60 57 57.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И мне звонят по телефону 591105. Давайте пообщаемся. Радио «Спутник», алло.
1: Алло, доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Вы,
0: да,
1: сказали,
0: Алексей,
1: что минус 27.
0: Ага, там, по-моему, плюс все-таки, да, вот как-то решил я заморозить,
1: да,
0: всех.
1: На улице все-таки плюс, да.
0: Да, плюс 27 в центре Волгограда сейчас. Ну что ж, Алексей, я поздравляю вас. Именно вы сегодня оказались самым внимательным, поэтому дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на концерт под названием «Симфония в парке». Мои поздравления.
1: Ну, спасибо большое.
0: Я напомню, концерт пройдет уже сегодня, 23 июля в 20:00. Для зрителей старше 6 лет, спонсор ООО «Люмисфера».
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу». 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Музыки вернемся буквально через минуту, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь, интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
8: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами,

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. В Минтруде России назвали три профессии, высокий спрос на которые сохранится как минимум до 2032 года. Это агроном, ветеринарный фельдшер и технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. В Волгограде задержали 53-летнего мужчину по делу о дискредитации армии. Он разместил в сети видеоматериалы, которые, по данным следствия, дискредитировали российские вооруженные силы. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы, пишут новости Волгограда. 110 малышей родились за неделю в Волгоградском перинатальном центре номер 2. Мальчиков снова больше, 60 и 50 девочек. Среди новорожденных за неделю было сразу 3 двойни, пишут Горвести. Арнелла Мути станет россиянкой. Итальянская актриса вместе с дочерью певицы Найки Ривелли подала заявление на получение гражданства России. По их словам, у них есть русские корни, и они хотят купить недвижимость в Санкт-Петербурге или Москве, пишет РИА. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Проводник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Спутник.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль-Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
4: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Сосед, быстро тебе дом возвели.
7: Компания «Есмострой» строила.
6: А они крыши чинят?
7: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио Спорт.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлилась 35 минут. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Ранее Лавров заявил, что эти переговоры в любом случае будут полезны. Говорили об украинском урегулировании. Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед встречей с Лавровым. Переговоры прошли на полях саммита АСЕАН, который сегодня завершается на Филиппинах. Отдохнувшие в Турции волгоградцы вернутся домой.

0: берег. К счастью, его вовремя заметили спасатели. Благодаря их оперативной работе все закончилось благополучно. Подростку не потребовалась медицинская помощь. Служба спасения напоминает волгоградским родителям, что ЧП с детьми на воде с приходом жары случаются все чаще. Ребенка постоянно нужно держать под контролем, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области, несмотря на разгар овощного сезона, продолжают дорожать огурцы. За неделю они выросли в цене на 4,5%. По данным «Волгоградстата», сейчас килограмм стоит в среднем 90 рублей. А вот помидоры, наоборот, подешевели на 9,5% и стоят в среднем 140 рублей за килограмм. Подешевели также свекла почти на 7%, картофель на 6%. Опустились также цены на яблоки, белокочанную капусту и морковь. Ведущий модного приговора назвал самое модное сочетание в одежде на лето. По мнению стилиста Александра Рогова, самый беспроигрышный образ в летний период – это прямые классические джинсы и простая однотонная футболка, майка или рубашка. Ранее Рогов рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами, а еще что дорогие ювелирные изделия скоро заменят украшения наклейки. Стилист обратил внимание на один из брендов, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и серьез. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики. Доллар 78,48, евро 89,60.
1: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе утро всем. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку «Мир пауков». А вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем выложить свое фото в соцсеть. Как вы думаете, что же они делают? 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем выложить свое фото в соцсеть. Как вы думаете, что же они делают? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
5: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
7: 543-0. Потолкуйте с нами.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе утро всем. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем выложить свое фото в соцсеть. Как вы думаете, что же они делают? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки, ваши эмоции тоже могут зашкаливать, будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы, не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный, люди могут внезапно позволить себе многое. Девы, отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний и надоевший вопрос. Весы, возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги, ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи, берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы, придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
4: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе утро всем. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня вот такой. 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем выложить свое фото в соцсеть. Как вы думаете, что же они делают? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро. Зовут меня Алексей. Хочу попробовать ответить на невероятный вопрос.
0: Да, Алексей, слушаю вас.
1: Быть может, они советуются с подругами, ну, как им это фото?
0: Выкладывать либо не выкладывать, да? Вот что-то, да, что-то вроде, что ты скажешь вот на этом фото? Да, вы знаете, Алексей, принимаю вашу версию, хорошая она, но вот все-таки говорим о чем-то другом.
1: Понял, принял.
0: Давайте спасибо, еще подумаем. Дня. Спасибо, хорошего дня.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Я думаю, что прежде чем девушка выложит фотографию в соцсети, это редактирование фотографий.
0: Ага, редактирование. А вот что конкретно? Что именно? Что, например, можно...
2: Я думаю, что это фигуру тела.
0: А фигура тела? Ну, например, талию где-нибудь там подкорректировать, да? Вот.
2: Да.
0: А как зовут вас?
2: Меня зовут Юля.
0: Юля, очень приятно. Юль, ну, есть у вас привычка такая, прежде чем фото выкладывать, не обязательно фигуру, а вообще, не знаю, там фильтр какой-то добавить?
2: Да, честно.
0: Вот, Юля, я вас поддерживаю в этом. Мне кажется, ничего такого в этом нет, чтобы выложить фото, да, вот как-то, ну, в лучшем свете, что ли. Поэтому, ну что ж, Юль, я поздравляю вас. Абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно корректируют фигуру. Ура! Ну, и уже обычно даже с помощью искусственного интеллекта. Ну что ж, Юль, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку под названием «Мир пауков».
2: Спасибо большое. Я Юля с Красноармейского района. Разгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Вниманию, волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также ягуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многое другое. Спонсор ИП Шанаян Вазген Татосович. Выставка «Мир пауков» без возрастных ограничений. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Мировые цены на нефть растут. Баррель Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже прибавил более 2% и превысил $96 впервые с 8 июня. Нефть дорожает на новостях об эскалации на Ближнем Востоке, пишут СМИ. В центре Волгограда более 20 объектов в прибрежной зоне получили статус памятников. Строения и руины связаны с событиями Сталинградской битвы. Соответствующий приказ выпустил областной комитет госохраны. Волгоградец незаметно вынес из магазина мешок колбасы на 11 тысяч рублей. Воришку выявили позднее, только после просмотра записей камер видеонаблюдения. Любителя колбасы задержали, против него возбуждено уголовное дело. Центробанк в эту пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Лучший союз – вы и дом от «Югдом+». Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь – одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля – день дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в ней ее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался о раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов. Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные 6 соток.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Компания «Wildberries» начала оказывать финансовую помощь продавцам, чьи товары сгорели на складах. На прошлой неделе беспилотники ударили по складам «Wildberries» в Котовске и Электростали. На этой неделе БПЛА атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске. Суммарный ущерб от уничтожения товаров оценивается в сотни миллиардов рублей. Как подчеркнула основательница «Wildberries» Татьяна Ким, основной приоритет – это продавцы с маленьким оборотом. Первые выплаты получат 88 тысяч предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, сообщает БФМ. В Волгограде суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника облгаи Александра Степанова. Напомню, он обвинялся по статьям о крупных взятках и легализации имущества, полученного незаконным путем. Его карьера пошла на спад в 2023 году после скандальной истории с певицей Аннет Сай, которую с мигалками доставили в аэропорт на полицейских машинах. Певица выложила все это в сеть и вызвала волну общественного возмущения. В январе этого года Степанов ушел на СВО, совершил там подвиг и был удостоен госнаграды. Эти обстоятельства стали причиной для возобновления производства по уголовному делу Степанова. В среду суд вернулся к этому делу, чтобы прекратить его навсегда. Как стало известно агентству «Высота-102», об освобождении Степанова от уголовной ответственности ходатайствовало командование его войсковой части. В Волгограде началось озеленение сквера имени Станислава Говорухина на проспекте Ленина. Там высадили первые деревья. В ходе работ по реконструкции участок бульвара от Аллеи Героев до Комсомольской уже перекопали, уложили новую

0: доля ожидающих ухудшения ситуации с 5 до 12%. Еще 22% считают, что в ближайшие годы в сфере внутреннего туризма ничего не изменится. В ходе опроса респондентам также предложили назвать места в России, которые они хотели бы посетить. Лидером рейтинга стал Байкал, его отметили 33%, на втором месте Петербург 27%, на третьем Алтай 25%, сообщает агентство ИАН. Известная итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найки Ривелли, намерены получить российское гражданство. Об этом Ривелли сообщила РИА Новости. «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», цитирует итальянку агентство. По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. Доллар на четверг 78.48, евро 89.60.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ компания Синара Девелопмент.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО специализированный застройщик компании Синара Девелопмент. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века. Но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская Веста в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому плюсу ближе Азимут? Технически это глубоко модернизированная Веста на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.
1: Реклама.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
6: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Сосед, быстро тебе дом возвели.
8: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
7: А они крыши чинят.
8: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде. 60-59-60.
1: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500.
9: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на что.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь, интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Не может быть!
8: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13.
9: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
11: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст обратно на 5 лет. Группа депутатов внесла в палату соответствующий законопроект об отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию, пишет газета «Ру». Волгоградские энергетики сегодня работают в 6 районах города. Плановые отключения коснулись ряда объектов в Советском, Дзержинском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Ворошиловском и Красноармейском. Список адресов есть на сайте «Городские вести». Волгоградец выплатил 370 тысяч рублей алиментов только после того, как на него возбудили уголовное дело. Дело завели, когда принятые ранее меры арест имущества и назначение обязательных работ так и не побудили нерадивого отца погасить долг перед собственным ребенком. Тренер сборной России Валерий Карпин дебютировал в кино в 57 лет. Сыграл в фильме о футболе «Дух Барса», который снимают во Владикавказе. Об этом Карпин рассказал в своих соцсетях. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».
4: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением. Взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль-Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Послы ЕС не смогли согласовать компромиссный вариант 21-го пакета антироссийских санкций после того, как стало ясно, что изначально предложенный Еврокомиссией документ не устроит всех, был подготовлен сокращенный компромиссный вариант, но он тоже не прошел. По данным изданий «Политика» и «Блумберг», Греция выступает против запрета европейским перевозчикам доставлять российские СПГ в третьи страны. Франция и Германия не смогла отказаться от российской трески и ментая, а Австрия возражает против включения Райффайзенбанка в санкционный список. В новом проекте Еврокомиссия смягчила ограничения на перевозку российского СПГ и исключила запрет на импорт российской рыбы. Обсуждение документа продолжится. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области всю минувшую ночь. О возможном ударе вражеских БПЛА волгоградцев предупредили после полуночи, примерно в 0:50, а отменен режим был только в половине шестого утра. Несмотря на ночные ограничения, аэропорт Волгограда работал в штатном режиме. Утром в авиагавани было задержано прибытие лишь одного рейса из Анталии, пишет «Высота 102». Более миллиона раз с начала года позвонили волгоградцы на номер службы 112. Об этом городские вести сообщают со ссылкой на Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области. В ведомстве уточнили, что ежедневно операторы колл-центра обрабатывают более 6000 поступивших звонков. 75% всех обращений – это просьбы о помощи медиков, полицейских или пожарных. Служба 112 действует в Волгоградской области с 2014 года. К системе на сегодня подключены более 170 экстренных оперативных служб. В Волгоградской области до сих пор не зацвели знаменитые лотосы на озере близ поселка Красный Буксир. Они выбились из графика из-за половодья. Из-за большой воды лотосы расцветут почти на 2 недели позже, не раньше начала августа, пояснили работники природного парка. Обычно лотосы зацветают в 20-х числах июля. Сезон продолжается до середины сентября. Пик цветения, как правило, приходится на середину августа. Госуслуги хотят превратить в полноценную социальную сеть. До 2035 года на портале планируют добавить семейные чаты, сообщества.

0: 78,48 евро, 89,60.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Оливия Адамс. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения и далее на «Спутнике» Юлия Савичева.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: А ну, уступи микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в премьер «Строй Волгоград». 60-57-50. Ху, успел.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на радио «Спутник» мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: Это великолепная елка, только что на радио «Спутник». К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Послы Евросоюза не смогли согласовать компромиссный вариант 21-го пакета антироссийских санкций. Еврокомиссия смягчила формулировки, но документ все равно не прошел. Обсуждение продолжается. В Волгограде задержали 53-летнего мужчину по делу о дискредитации армии. Он разместил в сети видеоматериалы, которые, по данным следствия, дискредитировали российские вооруженные силы. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы, пишут новости Волгограда. 110 малышей родились за неделю в Волгоградском перинатальном центре номер 2. Мальчиков снова больше 60 и 50 девочек. Среди новорожденных за неделю было сразу 3 двойни, пишут Горвести. Сегодня в России отмечают День дачника. Понятие появилось еще в 18 веке. Это было загородное имение, позднее летний дом с огородом. В СССР изначально строить дома на участках запрещалось, но в 55 году запрет сняли. Елена Пипия, служба информации.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: фунто.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Мы на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Джеймс Блант, «You're Beautiful», еще Кулё. И в самом начале «Pet Show Boys».
2: Реклама.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».
4: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобиля «Чанган» в Волгограде.
5: Волгоград, Чанган, центр «Арконт» открыт.
6: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
5: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
6: Не ждите, приезжайте сейчас.
5: Чанган, центр «Арконт» на Неждановой.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган, центр «Арконт» по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Джеймс Блант. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике Моджо» и перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлилась 35 минут. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Ранее Лавров заявил, что эти переговоры в любом случае будут полезны. Говорили об украинском урегулировании. Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед встречей с Лавровым. Переговоры прошли на полях саммита АСЕАН, который сегодня завершается на Филиппинах. Отдохнувшие в Турции волгоградцы вернутся домой с опозданием. Рейс из Анталии ожидают в Гумраке в 13 часов на 2,5 часа позже расписания. Пассажиры, которые только отправляются в отпуск в Турцию, вылетят туда в 14 часов. Сегодня на час также задержалось прибытие самолета авиакомпании S7 из Новосибирска. Минувшей ночью в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности, но аэропорт при этом работал штатно. Заплывшего на глубину подростка спасли на Ахтубе. 14-летний школьник заплыл на глубину, выбился из сил и уже не мог самостоятельно вернуться на берег. К счастью, его вовремя заметили спасатели. Благодаря их оперативной работе все закончилось благополучно. Подростку не потребовалась медицинская помощь. Служба спасения напоминает волгоградским родителям, что ЧП с детьми на воде с приходом жары случаются все чаще. Ребенка постоянно нужно держать под контролем, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области, несмотря на разгар овощного сезона, продолжают дорожать огурцы. За неделю они выросли в цене на 4,5%. По данным Волгоградстата, сейчас килограмм стоит в среднем 90 рублей. А вот помидоры, наоборот, подешевели на 9,5% и стоят в среднем 140 рублей за килограмм. Подешевели также свекла почти на 7%, картофель на 6%. Опустились также цены на яблоки, белокочанную капусту и морковь. Ведущий модного приговора назвал самое модное сочетание в одежде на лето. По мнению стилиста Александра Рогова, самый беспроигрышный образ в летний период – это прямые классические джинсы и простая однотонная футболка, майка или рубашка. Ранее Рогов рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами, а еще что дорогие ювелирные изделия скоро заменят украшения наклейки. Стилист обратил внимание на один из брендов, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и серьги. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики. Доллар 78,48, евро 89,60.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер южный с переходом на северный слабый. Ночью до плюс 23, днем до плюс 32.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: анонс рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
1: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
2: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.
3: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
4: Это радио «Спутник».

0: Рабочий четверг в разгаре. Чтобы проходил он легче и продуктивнее, ставим для вас классную музыку. С нами только что Ava Max, Salt. Далее немного приятной ностальгии от Hi-Fi, Беспризорник. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 543-00.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Знали только что хай-фай беспризорник. От музыки, проверенной временем, переходим к интересным свежим трекам. У нас на старте Дункан Лоуренс «Аркада». Это через 3 минуты. А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
4: Здесь, в Графском парке, черный пруд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Далее у нас интересная новинка от Селин Дион. Трек, наполненный глубокой эмоциональной силой. Бонжур, пардон, мерси. Через полторы минуты послушаем эту песню, а пока новости.
1: Здравствуйте. Мировые цены на нефть растут. Баррель Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже прибавил более 2% и превысил $96 впервые с 8 июня. Нефть дорожает на новостях об эскалации на Ближнем Востоке, пишут СМИ. В центре Волгограда более 20 объектов в прибрежной зоне получили статус памятников. Строения и руины связаны с событиями Сталинградской битвы. Соответствующий приказ выпустил областной комитет госохраны. Волгоградец незаметно вынес из магазина мешок колбасы на 11 тысяч рублей. Воришку выявили позднее, только после просмотра записей камер видеонаблюдения. Любителя колбасы задержали, против него возбуждено уголовное дело. Центробанк в эту пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер южный с переходом на северный слабый, ночью до плюс 23, днем до плюс 32.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников, и расскажу, что будем слушать дальше. У нас впереди настоящие музыкальные деликатесы, золотая коллекция. Включая Maroon 5, перед этим Ace of Base, а начнет нашу музыкальную подборку Джордж Харрисон, Got My Mind Set on You.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс. Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгамолл». 50-26-53.
3: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 23 июля и 7 августа. С программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Мы вечно куда-то спешим. Даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев Андрей Владимирович». Официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: хит, заряжающий энергией от Maroon 5, Wake Up Call в финале золотой коллекции часа. У нас впереди 5 песен о любви, начнем пятерку с Everything But The Girl, а через минуту знаменитая мелодия Эннио Морриконе «Кимай» в инструментальной музыке.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что-чко-дом.рф.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио назвал плодотворной сегодняшнюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Обсуждали украинский кризис. Рубио подчеркнул, что Россия и Украина заинтересованы в его разрешении, но основная трудность заключается в поиске такого решения, которое будет приемлемо для всех сторон. В ходе обсуждения Лавров представил коллеге информацию о реальной обстановке на фронте. Он также подчеркнул неприемлемость дальнейших поставок оружия Украине и дестабилизирующей политики европейских стран, стремящихся к стратегическому поражению России. Решение о мотивирующих выплатах 100-бальникам по ЕГЭ и победителям Олимпиад официально закрепили в постановлении о премиях Волгоградской области в сфере образования, сообщает «Высота 102». Согласно документу, выпускники могут рассчитывать на единоразовую выплату 100 тысяч рублей за идеально сданный ЕГЭ. Победы на региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников оцениваются в те же 100 тысяч. Разовую выплату в размере 100 тысяч также начислят и за поступление на очную форму обучения в Волгоградский вуз или СУЗ, если первокурсник – 100-бальник или победитель регионального этапа Всероссийской Олимпиады, прокомментировали в пресс-службе администрации области. Кроме того, такие студенты будут ежемесячно получать по 10 тысяч рублей весь первый год обучения. В Южном парке Волгограда 25 июля пройдет праздник открытия. Начнется в 16 часов. Вход свободный. Церемония пройдет на сценической площадке. После нее выступят воспитанники Волгоградского областного центра народного творчества. В программе танцевальные, вокальные номера. В 17:40 пройдет дефиле волгоградского дизайнера Алены Сказки. Завершат программу выступления кавер-группы и розыгрыш большого приза, какого именно организаторы держат в секрете, сообщают новости Волгограда. Дожди с грозами придут в Волгоград и область на 2 дня. По прогнозам синоптиков, осадки будут кратковременными и незначительно собьют жару, которая установилась в регионе. 23 июля осадки возможны в самом Волгограде. Дневные температуры составят от плюс 31 до 33 градусов. В пятницу 24 июля в Волгограде к грозе и ливню присоединится порывистый ветер до 20 метров в секунду. Днем до плюс 34 градусов. Выходные начнутся с экстремальной температуры в плюс 37. Сегодня в России отмечают День дачника. Специалисты-биологи к празднику подготовили список самых распространенных сорняков, которые доставляют хлопоты огородникам. Это осота, дуванчик, пырея. Их лучше всего выкапывать с корнями. Лебеду важно удалять до цветения. Крапиву выкапывать вместе с корневищами. В некоторых случаях эффективнее использовать специальные гербициды. При этом многие сорняки могут приносить пользу. Из корней одуванчика готовят напиток, похожий на кофе. Молодые листья добавляют в салат. Из крапивы варят суп, а сныть, например, это настоящий ресторанный деликатес. В Европе ее продают по 20 евро за килограмм. Доллар 78,48, евро 89,60.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер южный с переходом на северный слабый, ночью до плюс 23, днем до плюс 32.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
4: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня нас ждут Bad Boys Blue, Three Doors Down, такая цепляющая, неторопливая песня от Вадима Усланова «Ты сделана из огня», через 3 минуты Алекс Уоррен, а начнем 5 песен о любви с Everything But The Girl. Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
5: Реклама.
6: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: пронзительная рок-баллада «Three Doors Down», рассказывающая об эмоциональной связи между влюбленными на расстоянии. «Here Without You» только что в 5 песнях о любви. В рамках пятерки еще один трек — это песня «Come Back and Stay» «Bad Boys Blue». С вами Калашников, всем привет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
4: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
7: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Буквально через полторы минуты с нами Мэрайа Кэри «Without You» сразу после новостей, ну а сейчас о важном и интересном. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст обратно на 5 лет. Группа депутатов внесла в палату соответствующий законопроект об отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию, пишет газета.ру. Волгоградские энергетики сегодня работают в 6 районах города. Плановые отключения коснулись ряда объектов в Советском, Дзержинском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Ворошиловском и Красноармейском. Список адресов есть на сайте «Городские вести». Волгоградец выплатил 370 тысяч рублей алиментов только после того, как на него возбудили уголовное дело. Дело завели, когда принятые ранее меры арест имущества и назначение обязательных работ так и не побудили нерадивого отца погасить долг перед собственным ребенком. Тренер сборной России Валерий Карпин дебютировал в кино в 57 лет. Сыграл в фильме о футболе «Дух Барса», который снимают во Владикавказе. Об этом Карпин рассказал в своих соцсетях. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер южный с переходом на северный слабый. Ночью до плюс 23, днем до плюс 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Роман Калашников. Прекрасного всем нам рабочего четверга. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция впереди. Лимар на старте, также Лорен Кристи, «Цвет ночи», «Color of the Night». А начнем золотую коллекцию в этом часе с «Аха».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Привет, соседка. А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
5: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
6: Волгоград. Чанган Центр Арконт открыт.
7: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
6: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
7: Не ждите, приезжайте сейчас.
6: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
7: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган Центр Арконт» по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Нуар в финале золотой коллекции «Час». С нами дальше Гаррет Гейтс. Послушаем его версию знаменитой песни «Unchained Melody». Версия, мне кажется, прям вдохнула новую жизнь в легендарный мотив буквально через 6 минут, а раньше музыка понятная без слов. Линдси Стирлинг.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
5: Сосед, быстро тебе дом возвели.
6: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
5: А они крыши чинят?
6: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Послы Евросоюза после многодневных тяжелых обсуждений одобрили сокращенную версию 21-го пакета антироссийских санкций. Так и не было принято решение о полном прекращении морских перевозок сжиженного природного газа из России. Окончательное утверждение ограничений ожидается сегодня до конца дня. По данным источника ТАСС в Брюсселе, Греция сохранит возможность осуществлять поставки российского СПГ в другие страны. Новый пакет затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли. Бензин в Волгоградской области за неделю подорожал в среднем на 64 копейки. Заметнее других прибавил АИ-95. По данным Росстата, за литр 95-го в Волгограде придется платить на 69 копеек больше, в среднем 74 рубля 85 копеек. Средняя цена АИ-92 на заправках Волгограда и области увеличилась до 67 рублей 14 копеек за литр. Это плюс 64 копейки. Дизельное топливо за неделю прибавила 41 копейку и стоит 78 рублей 56 копеек за литр. На предыдущей неделе бензин на волгоградских АЗС подорожал на рекордные 1,5 рубля за литр, сообщает «Комсомольская правда». В МЧС объяснили причину черного дыма в советском районе Волгограда. Спасатели рассказали, что сегодня ликвидировали возгорание в частном секторе советского района. Очевидцы сняли произошедшее на видео. По их словам, к месту пожара прибыли оперативные службы, чтобы потушить горящий дом по улице Шевской. В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило примерно в половине 10 утра. Горела хозяйственная постройка на площади 15 квадратных метров. Пожарные справились с огнем за 12 минут, причина ЧП устанавливается. В музее Машкова с 31 июля открывается масштабная выставка «Высокое небо и далекие горы», которая знакомит волгоградскую публику с творчеством современного китайского мастера Канг Миньи. Художник высшей государственной категории Китая вдохновляется буддистскими идеями. Профессор посвятил свою жизнь традиционному китайскому пейзажу жанра шань-шуй, горы-воды. На выставке будет представлено более 50 работ художника. Кроме того, в выставочный проект включена экспозиция декоративно-прикладного искусства «Фарфор. Дитя Китая». В ней представлены китайские фарфоровые изделия 18-19 веков из собрания музея Машкова. Международный союз биатлонистов и Международная ассоциация легкоатлетических федераций остаются наиболее непримиримыми противниками вовлечения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Он назвал эти федерации самыми отмороженными и отметил, что по биатлону уже идет разбирательство в суде. Планируется оспаривать и решение по легкой атлетике. Напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет рекомендовал федерации снять ограничения и вернуть российских спортсменов на международные турниры. Доллар 78.48, евро 89.60.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер южный с переходом на северный слабый. Ночью до плюс 23, днем до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Такая легкая, беззаботная, по крайней мере, по своему звучанию песня от Минелли «Рам-пам-пам», что, мне кажется, очень сочетается с хорошим летним настроением, чего всем и пожелаем. Дальше бит-квартет «Секрет», «Ничего не бойся». Меня зовут Роман Калашников, всем классного дня.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Обволакивающий, красивый хит от Маккензи Аромба «Underwater». Музыка, которую мы любим. От свежих треков переходим к легендарным вещам. У нас впереди «Eagles», «Отель Калифорния».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте «люмисфера.шоу». 6 плюс. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград, 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Через полторы минуты у нас трек «Stay», так называется песня от дуэта «Леони» и «Клаун Скотт». А сейчас о важном и интересном в новостях.
1: Здравствуйте. Украина теряет около 80 миллионов долларов в день из-за атак вооруженных сил России на порты в Одессе, Черноморском, Николаеве и Южном. В Минэкономике Украины уже предположили, что потенциальный ущерб от остановленного морского экспорта может составить 2-3 миллиарда долларов в месяц, сообщает телеграм-канал Мэш. Облдума официально утвердила именные стипендии в 10 тысяч рублей и разовые выплаты в 100 тысяч 100-бальникам, закончившим школу и поступающим в волгоградские вузы и СУЗы. 100 тысяч имеют право получить также победители региональных этапов всероссийских олимпиад, пишет «Комсомольская правда», Волгоград. В Волжском будут судить 38-летнего жителя Волгограда, который украл золотые браслеты более чем на 2,5 миллиона рублей. Кражу фигурант совершил накануне 8 марта, а воспользовался тем, что продавец-консультант отвлеклась и похитил 34 золотых браслета. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Елена Пип. Большинство россиян не готовы давать друзьям в долг более 10 тысяч рублей. Только 5% готовы одолжить другу свыше 50 тысяч. При этом лишь 6% участников опроса, на который ссылается газета «Русь», считают, что занимать у друзей – это хорошая идея. Елена Пипи, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер южный с переходом на северный слабый. Ночью до плюс 23, днем до плюс 32.
3: Реклама.

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Включаем Келли Кларксон, перед этим Квин, а начнем с истории, где герой отчаянно пытается дозвониться до своей любимой после ссоры. Думаю, многие из нас попадали в похожие ситуации. F.R. David, Pick Up the Phone в золотой коллекции.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс».
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50-55-72.
5: Не может быть!
6: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
9: Утром по будням на радио «Спутник».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
12: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
13: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев Андрей Владимирович». Официальный дилер компании «Малахит».
14: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Трогательная песня Келли Кларксон «Because of You» в золотой коллекции часа. Соник, дальше слушаем хит «Sky», а сейчас музыка, понятная без слов. Для вас Джеймс Ласт и Ричард Клайдерман.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Какой надежный кирпич для дома?
5: Конечно же, это «Строма».
6: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Волгоградская область попала в число регионов, где минувшей ночью отбивали атаку украинских БПЛА. Беспилотная опасность в нашем регионе действовала с 0:48 до 5:30 утра. По данным Минобороны, всего над территорией России уничтожили 223 дрона, в том числе над Волгоградской областью. Глава региона Андрей Бочаров о последствиях для инфраструктуры и пострадавших среди населения Волгоградской области не сообщал. Аэропорт Сталинград в ночь на 23 июля работал штатно. Мировые цены на нефть продолжают расти. На новостях с Ближнего Востока стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила $97 за баррель впервые с 8 июня. По недавно опубликованному прогнозу аналитиков Goldman Sachs, цена нефти к четвертому кварталу может подскочить выше $120 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и снижения объемов поставок из Персидского залива. На трассе Р-228 в Ерзовке столкнулись легковушка и 69-летняя женщина на скутере. Авария произошла накануне. В результате ДТП пенсионерка скончалась в больнице. Как уточнил источник портала В1, столкновение произошло по касательной. В управлении дороги Нижневолжская, которая обслуживает трассу, добавили, что никаких сложных дорожных условий в момент аварии не было. Дорога была сухая и не было осадков. 2/3 зарядных устройств на российском рынке оказались опасными. Во время проверки у них нашли проблемы с изоляцией, горючий пластик и повышенное содержание свинца. Эксперты Роскачества проверили 20 популярных моделей зарядок. В зоне риска почти все, что дешевле 800 рублей. Из 8 проверенных моделей безопасными оказались только 2. Остальные могут ударить током или загореться, пишет телеграм-канал «Мэш». Михаил Ефремов возвращается на большой экран. Он сыграет в фильме «Отец, ищу отец». История столичного учителя, который приезжает в Елец, ставит спектакль и встречает там своего отца. Это будет первая роль Ефремова после выхода из колонии. В картине также снимаются Данила Козловский, Анна Чиповская, Павел Деревянко, Ирина Безрукова и другие. Критики называют кастинг сильной стороной проекта. Авторы фильма рассчитывают привлечь в кинотеатры около 1 000 000 зрителей. Ранее весной Михаил Ефремов вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Билеты на спектакль раскупили еще до премьеры. Легендарная французская певица Мирей Матье в свой юбилей с теплом вспомнила о России и русских поклонниках. Это было чудесно, публика была просто бесподобная. Такое не забывается, цитирует певицу агентство ТАСС. Также она на русском языке поблагодарила россиян за поздравления с 80-летием и исполнила небольшой фрагмент песни о Москве «Дорогая моя столица». Доллар 78.48, евро 89.60.
3: Реклама.
4: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
6: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер южный с переходом на северный слабый. Ночью до +23, днем до +32.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
3: ООО «СЗ» – застройщик компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Золотые хиты. С нами только что Кид Ларой и Джастин Бибер. «Стэй, останься». Далее песня, которая как будто бы продолжает эту историю. Группа «Звери. Я с тобой». Прекрасного дня вам, друзья.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте.

0: разгаре рабочий четверг, хотя до его финала, думаю, многих осталось совсем чуть-чуть. Проведем это время в компании классной музыки. У нас Милен Фармер только что, ну а дальше Джо Кокер, Unchain My Heart.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
3: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: старту готовится хит, вдохновленный эстетикой 80-х, неоновыми огнями, Blinding Lights. Уикенд через полторы минуты. Но пока новости.
1: Здравствуйте. Госуслуги могут стать еще одним национальным мессенджером и соцсетью. Власти обсуждают масштабное расширение портала, а в нем могут появиться семейные чаты, группы, сообщества, новостная лента, афиша культурных мероприятий и прочее. По данным Минобороны, над Россией минувшей ночью уничтожили 223 БПЛА, в том числе над Волгоградской областью. О серьезных последствиях на земле и пострадавших в нашем регионе губернатор Андрей Бочаров не сообщал. В Волгоградской области в разгар сезона дорожают огурцы. По данным Волгоградстата, за неделю они прибавили почти 4,5% и стоят в среднем 90 рублей за килограмм. Помидоры, наоборот, подешевели на 9,5% до 140 рублей. Дешевле также стал борщевой набор – картофель, морковь, капуста и свекла. В кинотеатрах России сегодня стартовали официальные показы фильма «Дни Сакамото». В центре сюжета Сакамото – лучший японский киллер, но он влюбляется и уходит из дела. Однако криминальное прошлое настигает героя. Фильм о том, как бывший киллер борется за семейное счастье. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер южный с переходом на северный слабый. Ночью до плюс 23, днем до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами Роман Калашников. Расскажу, что будем слушать в золотой коллекции. У нас на старте Рио. Раньше этого британский исполнитель Макси Прист. Такая легкая, чувственная вещь из 90-х. Close to You. А начнем с Абы, нашу золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте «люмисфера.шоу» 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
4: Волгоград. Чанган Центр Арконт открыт.
5: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
4: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
5: Не ждите. Приезжайте сейчас.
4: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган Центр Арконт» по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Мне кажется, после наступления второй половины лета многие начали его прям активнее проводить. Хотя, может быть, это только в моем окружении. Летний хит «Рио» «Shine On» только что в финале золотой коллекции часа. Далее у нас «Имани» «Don't Be So Shy», а сейчас музыка, понятная без слов, Фауста Папетти.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России, крупнейший за последние 4 года. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X. Она отметила, что в общей сложности в новом пакете 218 позиций. Новые ограничения затронут 50 предприятий российского ВПК, в том числе компании, связанные с производством дальнобойных беспилотников. Также в списке более сотни банков и операторов криптовалютных бирж. Ограничения предполагают как замораживание активов, так и запрет на поездки и проведение транзакций. Reuters пишет, что в список внесут и Московскую биржу. Также под рестрикции попали более 40 судов так называемого «теневого флота», пишет агентство ТАСС. Оранжевый уровень опасности из-за непогоды введен в Волгоградской области. Такой режим объявляют, когда погодные условия представляют реальную опасность для человека. Велика вероятность стихийных бедствий и ущерба. До полудня пятницы, 24 июля, в регионе возможны ливни, местами град. До 6 вечера воскресенья велика вероятность гроз и штормового ветра с порывами до 24 метров в секунду. До 3 часов дня субботы, 25 июля, ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность в регионе. Объявлены 4 и 5 класс горимости леса. Жители призывают быть аккуратными с огнем, пишут городские вести. В Волгограде сегодня задерживают и отменяют рейсы из Москвы из-за перебоев в работе столичных аэропортов. Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, задержаны 3 рейса и 2 отменены. Так, вылетающий из Шереметьево самолет авиакомпании S7 приземлится в Волгограде с опозданием больше чем на 3 часа в 16:40. Обратно в столицу самолет отправится в 17:15. Еще один рейс из Москвы, запланированный на 21:20, вылетит позже на 40 минут. Рейс авиакомпании Аэрофлот из Москвы в 16:50 и вовсе отменен. Не будет и обратного рейса из Волгограда, который был в расписании в 17:50, отмечает «Высота 102». Компания «Wildberries» со среды начала оказывать финансовую помощь селлерам, чьи товары сгорели на складах в Котовске и подмосковной Электростали. Также на этой неделе дроны атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске. Суммарный ущерб составил сотни миллиардов рублей, пишет агентство ТАСС. Основной приоритет компании – выплаты продавцам с маленьким оборотом, подчеркнула Татьяна Ким. В течение суток выплаты должны получить почти 90 тысяч предпринимателей. Меры поддержки средних предпринимателей также разрабатываются. Татьяна Ким также отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски от терроризма и беспилотников. Самые востребованные этим летом на корпоративах российские звезды – это Баста, Филипп Киркоров и Григорий Лепс. Об этом рассказал продюсер Илья Саглиани. Также в списке топов артистов эстрады – Сергей Жуков, Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова и Зиверт. Кроме того, на корпоративы активно приглашают Прохора Шаляпина и группу «Иванушки Интернешнл». Кроме того, продюсер назвал востребованным в качестве и певца, и ведущего Николая Баскова, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер южный с переходом на северный слабый, ночью до плюс 23, днем до плюс 32.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Холли-моли, Shot a Friend, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, у нас много интересного и дальше. Сейчас, например, встречаем московский стиляк. Браво, это за окном рассвет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из

0: мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Шаус Love Tonight. Музыка, которую мы любим. Вам желаю отличного дня. Меня зовут Роман Калашников. Сейчас немного настоящего музыкального волшебства. Очень красивая песня. Пол Маккартни. Yesterday.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский. 205-505.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
9: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
10: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Не пропускайте классную новинку «Dive into me». Это Элука и Халид через полторы минуты. Ну а пока о важном и интересном в выпуске новостей. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом заметил, что в условиях, когда Киев далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, Москва продолжает СВО, где фиксируется положительная для нас динамика, отпишет агентство ТАСС. Депутаты Волгоградской облдумы утвердили новые меры поддержки талантливой молодежи. Так, с 1 сентября стипендию 10 тысяч рублей в месяц будут получать студенты, поступившие в волгоградские вузы и СУЗы, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, либо победившие в региональном этапе Всероссийской олимпиады, пишет «Комсомольская правда». Бензин в Волгоградской области подорожал в среднем на 64 копейки за неделю. Таковы данные Росстата. Больше всего поднялся в цене АЕ-95 на 69 копеек. На предыдущей неделе бензин на волгоградских АЗС показал рекордное подорожание на 1,5 рубля, напоминает «Комсомольская правда». В кинотеатрах России стартовали официальные показы японского фильма «Дни Сакамото». Это картина о том, как бывший киллер борется за семейное счастье. Людмила Гусева, служба информации.
3: Реклама.
4: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер южный с переходом на северный слабый. Ночью до плюс 23, днем до плюс 32.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске харизматичная француженка ЗАЗ, раньше Крис Ри, а начнем с Modern Talking, Brother Louie в «Золотой коллекции».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Не будет на стенах у нас перелома.
5: Не будет, если кирпич выберешь строма.
6: Премьер «Строй Волгоград». 60, 57, 57.
7: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
8: 540-300. Потолкуйте с нами.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев Андрей Владимирович». Официальный дилер компании «Малахит».
9: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: ЗАЗ «Живю» в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами уже до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас мелодия, которая, мне кажется, прям создает атмосферу уюта, slow dance. Давайте в инструментальной музыке послушаем Криса Сфириса.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаний. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Телефон рекламной службы 52-60. 52-44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом заметил, что в условиях, когда Киев далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, Москва продолжает спецоперацию, где фиксируется положительная для нас динамика, цитирует Пескова агентство ТАСС. Комментируя переговоры главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, Песков сказал, что не передавался бы излишнему оптимизму. На переговорах с Лавровым, напомню, Марко Рубио заявил, что предложения Анкориджа провалились из-за несогласия Украины, и Вашингтону нужно придумать новый план. Цены на эталонную марку нефти Brent сегодня подскочили на 5% и на пике превысили отметку $99 за баррель. Котировки вернулись на уровни, на которых были в мае этого года, пишет РБК. Нефть дорожает на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ночью йеменская группировка хуситов ударила по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии. Суда нарушали запрет на морское судоходство, заявили хуситы, пишет Коммерсант. Аналитики говорят, что в ближайшее время цены на нефть останутся высокими. Бензин в Волгоградской области подорожал в среднем на 64 копейки за неделю. По данным Росстата, больше всего поднялся в цене АЕ-95 на 69 копеек и стоит в среднем 74,85 за литр. Цены на АЕ-98 и АЕ-100 остаются неизменными последние две недели. Но высокооктанового топлива на волгоградских АЗС нет. Хотя с другими марками топлива ситуация наладилась, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. Дизтопливо за неделю подорожало на 41 копейку. На предыдущей неделе, с 7 по 13 июля, бензин на волгоградских заправках показал рекордное подорожание на 1,5 рубля за литр, напоминает агентство. Депутаты Волгоградской облдумы утвердили новые меры поддержки талантливой молодежи. С 1 сентября стипендию по 10 тысяч рублей в месяц будут получать студенты, поступившие в волгоградские вузы и СУЗы по результатам ЕГЭ на 100 баллов, либо победившие в региональном этапе Всероссийской Олимпиады. Новые меры поддержки приняты в первую очередь, чтобы талантливые люди оставались в регионе. О введении новых мер соцподдержки студентов губернатор Бочаров сообщил 16 июля. Так впервые в регионе 100-бальники смогут получить разовую выплату 100 тысяч рублей. С 50 до 100 тысяч рублей увеличены выплаты победителям регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников, пишет «Комсомольская правда». В кинотеатрах России официально вышел в прокат фильм «Дни Сакамото» о бывшем киллере, который влюбился и решил стать семьянином. Картина основана на успешной манге с тиражом в 6 миллионов копий, по которой также выпустили проект для стриминга Netflix. Главную роль исполнил популярный актер, певец и модель, работающий с разными европейскими брендами, Рен Мегура. Зрители знают его по культовому сериалу «Сёгун» и по фэнтези-мелодраме «Мой счастливый брак», пишет «Чемпионат.ком». Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет малооблачно, утром небольшой дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Давай вместе», «От любви», «Потеряем голову», об этом Майкл, Патрик Келли, «Beautiful Madness». Меня зовут Алена Богданова, а я сегодня здесь с вами. Добрый вечер, хорошего настроения желаю. А дальше у нас «Ночные снайперы». Послушаем песню «Асфальт».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: По-моему, такое летнее, отпускное даже настроение у этой песни. Напоминает дуновение легкого ветерка с моря. Называется «So Easy» Оливии Дин. Дальше у нас с вами еще золотой хит Рикардо Фоли «Story di tutti i giorni».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. Далее Калеву с композицией Way Down We Go. Но прежде еще новости коротко.
1: Здравствуйте. Цены на эталонную марку нефти Brent сегодня подскочили на 5% и на пике превышали отметку в $99 за баррель. Затем немного снизились. Котировки вернулись на уровни, на которых были в мае этого года, отмечает РБК. Нефть дорожает на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Оранжевый уровень опасности из-за непогоды ввели в Волгоградской области. До полудня пятницы в регионе возможны ливни, местами град. До 6 вечера воскресенья вероятность гроз и штормового ветра с порывами до 24 метров в секунду. До 3 часов дня субботы высокая чрезвычайная пожароопасность. В Волгограде сегодня задерживаются и отменяются рейсы из Москвы из-за перебоев в работе столичных аэропортов. Так, согласно онлайн-табло аэропорта, рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в 16:50 вовсе отменен. Не будет и обратного рейса из Волгограда, который был запланирован на 17:50, пишет «Высота 102». МЧС России запретило парковать под железнодорожными мостами и эстакадами взрывоопасные объекты, в том числе электромобили, газобаллонные машины и грузовики. Правила введены еще 10 июля, сообщила пресс-служба ведомства, пишет «Вечерняя Москва». Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет малооблачно, утром небольшой дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Вам желаю хорошего вечера, а в четверг уже чувствуется, что до выходных осталось не так много времени. А дальше у нас с вами еще золотая коллекция, в ней Backstreet Boys, Lighthouse Family. Начнем золотую коллекцию очень энергично вместе с Сиси Кэтч, Heaven and Hell.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
3: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134, Ткачева 7.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Сосед, быстро тебе дом возвели.
1: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
0: А они крыши чинят?
1: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
2: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
4: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
5: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
6: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
5: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
6: Не ждите, приезжайте сейчас.
5: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган Центр Арконт» по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: А это песня «Предложение» — убежать куда-нибудь в интересное место, но только вдвоем. Run, Lighthouse Family — это была наша с вами золотая коллекция. Далее Дэвид Червит, Leap of Faith. До этого еще расскажу о погоде, уже на последней рабочей. А чуть раньше у нас с вами музыка, понятная без слов, Mystical Foss.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгомолл». 50-26-53.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
7: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
8: Утром по будням на радио «Спутник».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
11: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
13: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с мая. Ранее сообщалось о цене 96, затем 98 и $99 за баррель нефти. По словам экспертов, нефть дорожает на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и опасений насчет перебоев в поставках. Ормузский пролив, через который раньше проходил около 20% мировых поставок энергоносителей, был почти полностью перекрыт в конце февраля. После этого Красное море стало одним из главных путей вывоза нефти из стран Персидского залива. Однако йеменские хуситы объявили о блокаде саудовских судов в Красном море и ударили там по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии минувшей ночью. Диверсант из Волгограда осужден на 12 лет заключения. Из них 3 года проведет в тюрьме, 9 в колонии. Приговор не смягчил даже Верховный суд, пишет сегодня В1. Иван Мельничук по приказу ВСУ в 23-24 годах снимал военные объекты в Волгоградской и Астраханской областях. По данным пресс-службы Верховного суда России, он был участником запрещенного в стране террористического отряда. Сам вступил в переписку с представителями украинской разведки и по его приказу фотографировал военные объекты, сообщая их местонахождение куратору. Осужденному сейчас 20 лет. Аномальная жара идет в Волгоград. По прогнозам популярных погодных сервисов, в ближайшее воскресенье температура воздуха может подняться до плюс 40 градусов днем. В тот же день ожидаются небольшие дожди и грозы. В субботу в регионе будет до плюс 35 градусов. Синоптики обещают, что день будет жарким, с небольшой облачностью. Уже следующий понедельник, 27 июля, температура может упасть на 10 градусов, составит примерно плюс 29. Напомню, в регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней, гроз и порывистого ветра, а также из-за высокой пожароопасности. МЧС России запретила парковать под железнодорожными мостами и эстакадами взрывоопасные объекты, в том числе электромобили, газобаллонные автомобили и грузовики. Правила начали действовать еще с 10 июля, сообщила пресс-служба ведомства. Также МЧС установила требования к пределу огнестойкости опор и пролетных строений мостов и эстакад. Запрет призван повысить уровень защиты жизни и здоровья граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, пишет «Москва-24». Турпоток россиян в Северную Осетию за год вырос на 80%. Об этом сообщил телеграм-канал ШОТ. С января по июль республику посетили почти 253 тысячи человек. В тот же период в прошлом году показатель был менее 143 тысяч. Одним из самых популярных мест у гостей региона остается горный комплекс Цеи. Зимой сюда приезжают лыжники, летом альпинисты. Также туристы ездят на Мидограбинское озеро, где хип-хоп-дуэт Мияги и Эндшпиль сняли клип на трек «Силуэт». Дополнительную популярность этому месту принесла роскошная свадьба блогера Иды Галич. Также в республику едут ради местной природы и осетинских пирогов. Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет малооблачно, утром небольшой дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами уже все-таки пора завершать дела на сегодня. Всем прекрасного вечера. Что касается музыки, далее золотой хит Фила Коллинса. До этого танцевальная композиция «How Long».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта.

0: Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. «Радио «Спутник».

0: Золотой хит Фила Коллинса «Another Day on Paradise». Вам желаю прекрасного летнего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее невероятно красивая песня группы Ума Турман и Патрисии Касс «Не позвонишь».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
5: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: На очереди у нас с вами австрийский дуэт «Клан Карусель», который исполняет музыку в жанре электроники. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
5: Есть в графском парке черный пруд.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет малооблачно, утром небольшой дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Может быть, сегодня именно ваш день. Сегодня отмечается День дачника. И всегда так приятно провести время на природе. Далее у нас с вами «Золотая коллекция», в ней «Скорпионс», «Lonely Nights», «Кейт Райан», «Дезешанте», а также «Саваш», «Гудбай».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
5: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

была наша с вами золотая коллекция, в которой Кейт Райан, Дезешанте, далее песня о ее желании «All That You Want», «Ace of Base» уже в новом часе, а до этого еще музыка понятная без слов, послушаем оркестра Поля Мариа.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Крупнейший за последние 4 года. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X. Она отметила, что в общей сложности в новом пакете 218 позиций. Новые ограничения затронут 50 предприятий российского ВПК, в том числе компании, связанные с производством дальнобойных беспилотников. Также в списке более сотни банков и операторов криптовалютных бирж. Ограничения предполагают как замораживание активов, так и запрет на поездки и проведение транзакций. Reuters пишет, что в список внесут и московскую биржу. Также под рестрикции попали более 40 судов так называемого теневого флота, пишет агентство ТАСС. В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык как иностранный внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании шла речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Депутаты Волгоградской облдумы утвердили новые меры поддержки талантливой молодежи. С 1 сентября стипендию по 10 тысяч рублей в месяц будут получать студенты, поступившие в волгоградские вузы и СУЗы по результатам ЕГЭ на 100 баллов, либо победившие в региональном этапе Всероссийской олимпиады. Новые меры поддержки приняты в первую очередь, чтобы талантливые люди оставались в регионе. О введении новых мер соцподдержки студентов губернатор Бочаров сообщал 16 июля. Так впервые в регионе 100-бальники смогут получить разовую выплату 100 тысяч рублей. С 50 до 100 тысяч рублей увеличены выплаты победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, пишет «Комсомольская правда». Оранжевый уровень опасности из-за непогоды введен в Волгоградской области. Такой режим объявляют, когда погодные условия представляют реальную опасность для человека. Велика вероятность стихийных бедствий и ущерба. До полудня пятницы, 24 июля, в регионе возможны ливни, местами град. До 6 вечера воскресенья велика вероятность гроз и штормового ветра с порывами до 24 метров в секунду. До 3 часов дня субботы, 25 июля, ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность в регионе. Объявлены 4 и 5 класс горимости леса. Жители призывают быть аккуратными с огнем, пишут городские вести. Предстоящей осенью в моду вернутся популярные в 1970-е французские танцевальные туфли. Это смесь джазовок и классических дерби, пишет журнал Vogue. Джазовки – это мягкие кожаные, обтекающие ногу туфли на шнурках и плоской подошве. Дерби такие же мягкие, но с такой тонкой подошвой, что ее еле видно. В 1970-м основательница французского балетного бренда Rose Ripetta изготовила такую модель для своей невестки, знаменитой французской балерины Зизи Жанмер. Фасон под названием «Ripetta Zizi» стал вдохновением для современных дизайнеров, отмечает Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу – 78.40, евро – 89.44.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет малооблачно, утром небольшой дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детки. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: группа из Неаполя, энергичные итальянцы The Colors. Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Далее Brainstorm, послушаем ветер.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард». Телефон 200-202. Сосед, быстро тебе дом возвели.
1: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
0: А они крыши чинят?
1: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «СП».

0: американский музыкант Эдис Уимс. А, кстати, Уимс — это его псевдоним, и это аббревиатура от фразы «Someone who isn't me sometimes», что означает «кто-то, кто временами не я». Так Тедди Уимс отразил в имени внутреннюю борьбу с объединением разных граней своей личности. Дальше у нас с вами еще Ванесса Паради. Послушаем «Джоли Такси».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Привет, соседка, а вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
5: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
6: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней песня про жизнь, которая радует. This is the life, Эми Макдональд. Также послушаем Майкл Лёнстурок, а еще Роксет, Listen to your heart.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
5: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
6: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
5: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
6: Не ждите, приезжайте сейчас.
5: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
7: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган, центр Арконт» по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Это песня про жизнь, которая бьет ключом. This is the life, Эми Макдональд, в нашей с вами золотой коллекции. Sugar Babes уже в новом часе. До этого еще расскажу о погоде на последний рабочий. Чуть раньше у нас музыка понятная без слов. Послушаем композицию проекта Space.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение ЮК». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом заметил, что в условиях, когда Киев далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, Москва продолжает спецоперацию, где фиксируется положительная для нас динамика, цитирует Пескова агентство ТАСС. Комментируя переговоры главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, Песков сказал, что не передавался бы излишнему оптимизму. На переговорах с Лавровым, напомню, Марк Рубио заявил, что предложения Анкориджа провалились из-за несогласия Украины, и Вашингтону нужно придумать новый план. Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с мая. Ранее сообщалось о цене 96, затем 98 и $99 за баррель нефти. По словам экспертов, нефть дорожает на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и опасений насчет перебоев в поставках. Ормузский пролив, через который раньше проходил около 20% мировых поставок энергоносителей, был почти полностью перекрыт в конце февраля. После этого Красное море стало одним из главных путей вывоза нефти из стран Персидского залива. Однако йеменские хуситы объявили о блокаде саудовских судов в Красном море и ударили там по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии минувшей ночью. Диверсант из Волгограда осужден на 12 лет заключения. Из них 3 года проведет в тюрьме, 9 в колонии. Приговор не смягчил даже Верховный суд, пишет сегодня В1. Иван Мельничук по приказу ВСУ в 23-24 годах снимал военные объекты в Волгоградской и Астраханской областях. По данным пресс-службы Верховного суда России, он был участником запрещенного в стране террористического отряда. Сам вступил в переписку с представителями украинской разведки и по его приказу фотографировал военные объекты, сообщая их местонахождение куратору. Осужденному сейчас 20 лет. Аномальная жара идет в Волгоград. По прогнозам популярных погодных сервисов, в ближайшее воскресенье температура воздуха может подняться до плюс 40 градусов днем. В тот же день ожидаются небольшие дожди и грозы. В субботу в регионе будет до плюс 35 градусов. Синоптики обещают, что день будет жарким с небольшой облачностью. Уже следующий понедельник, 27 июля, температура может упасть на 10 градусов, составит примерно плюс 29. Напомню, в регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней, гроз и порывистого ветра, а также из-за высокой пожароопасности. Турпоток россиян в Северную Осетию за год вырос на 80%. Об этом сообщил телеграм-канал ШОТ. С января по июль республику посетили почти 253 тысячи человек. В тот же период в прошлом году показатель был менее 143 тысяч. Одним из самых популярных мест у гостей региона остается горный комплекс Цей. Зимой сюда приезжают лыжники, летом альпинисты. Также туристы ездят на Мидограбинское озеро, где хип-хоп-дуэт Мияги и Эншпиль сняли клип на трек «Силуэт». Дополнительную популярность этому месту принесла роскошная свадьба блогера Иды Галич. Также в республику едут ради местной природы и осетинских пирогов. Официальные курсы валют Центробанка на пятницу. Доллар 78.40, евро 89.44.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет малооблачно, утром небольшой дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Хочу окунуться в океан твоей любви, об этом dive into the ocean. Дальше у нас с вами еще Nautilus, Pumpy и Luz, но прежде послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила простые. На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.

0: Прекрасного вам вечера. Оставайтесь с нами. А далее новая песня команды One Republic Need Your Love. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на пятницу. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день может закончиться непредвиденными расходами, возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы, срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы, дождитесь новостей, там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки, возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы, из тлеющей искры может сгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы, напомнят о себе ваша практичность. Хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы, ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы. Повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы. Вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги. День нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи, ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы, могут подвести нужные люди. Также, возможно, общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет малооблачно, утром небольшой дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет малооблачно, утром небольшой дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
2: Волгоград, Чанган, центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет малооблачно, утром небольшой дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: На очереди у нас с вами шикарная баллада Лауры Паузини «It's not goodbye». Прежде Анна Романова расскажет гороскоп на пятницу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день может закончиться непредвиденными расходами, возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы, срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы, дождитесь новостей, там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки, возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы, из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы, напомнят о себе ваша практичность. Хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы, ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы, повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы, вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги, день нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи, ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы, могут подвести нужные люди. Также, возможно, общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет малооблачно, утром небольшой дождь, а ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет малооблачно, утром небольшой дождь, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем плюс 30-32.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.